0: Clube, juntinho de você.
1: Nova Clube.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».